0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Лети! Май скоро, Яся!
0: Сос-сос-сос-сос-сос. Сос-сос-сос-сос-сос.
1: Ася, май мерти.
0: Сос-сос-сос-сос-сос. Ай, сос-сос-сос.